0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: О. Ну что, банда, доброе утро, доброе утро, и приветствуем всех тех, кто подключился только-только к нашей волне. Не забывайте, что для того, чтобы сказать нам доброе утро, вам всего лишь нужно залететь в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Там есть у нас публикация, где мы ждем ваши утренние приветствия в нашу сторону и, конечно, сообщения о том, как вы поспали, как вы проснулись, с каким настроением едете на работу, успели ли попасть в пробку, а может и не в одно, а может и в две, и в три, а может быть и вовсе вы уже на рабочем месте и никаких пробок не поймали. Расскажите нам, поделитесь с нами. Можете это сделать также с помощью аудиосообщений.
2: Да, in Telegram totul este posibil și mai nou de 12 secunde suntem live în TikTok-ul Radio Record Moldova. Vă așteptăm acolo să ne lăsați mesajele voastre, cei care vor să combine calitatea audio cu o imagine din studio.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро Сен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: На рекорде.
1: Ну а мы продолжаем ждать ваши комментарии утренние в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова, чтобы узнать, кто из вас уже успел проснуться, кто еще не проснулся, кто только предпринимает какие-то попытки в эту сторону. Сделайте это для того, чтобы мы были уверены, что есть те люди, которые прямо сейчас с нами на одной волне и которые пытаются проснуться с хорошим настроением вместе с Радио Рекорд Молдова и, конечно же, с нами, с вейкаперами. Санколор Алла пишет нам: «Доброе утро всем! Ура! Второй понедельник». Второй понедельник. Ну, да, вторник, в принципе, второй понедельник. Поэтому все правильно Аллочка нам написала. Саня также оставил нам комментарий: «Бунадемняца ботаника». Крейзи зича, да, бунадемняца вин машина нам бутящи, кумпару на каре маем фаца. Да, его ситуации...
2: Скумпа.
1: Скумпа на момент. Аша е.
2: Бизнес-ка вяца ностра есть ермария парте, креата де тимп. Știi? Adică scurgerea timpului este cel mai valoros și înțelegi asta când treci de o vârstă. Nu că sunt, Doamne ferește, bătrânețe, tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, dar în general timpul ne costă bani, iar salariul este remunerarea pierderii timpului la muncă. Cu cât salariul mai mare, cu atât timpul este mai scump. Logic?
1: Logic, да, да, все сходится. Раду пишет нам, бунадемняца, штихкум,

0: tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
1: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: На рекорде.
1: Ну, конечно, вы же не подумали, что как-нибудь этот час может обойтись без гороскопа. Конечно же нет, тем более, что у нас вторник, неделя практически только началась, и советы от наших таинственных звезд будут тут, как тут, кстати. Поэтому лови отличное настроение и самый точный гороскоп от рекорда прямо сейчас. Поехали! Овны, планы на день могут пойти на смарку, но новые будут в разы лучше, поэтому не расстраивайтесь, если что-то у вас сегодня не получится, знайте, что лучшее придет взамен. Переходим далее к тельцам, в которых откроется дар оказываться в нужное время и в нужном месте. Вот вы прям почувствуете сегодня, как все сложится, словно пазл. Идеально все у вас будет получаться, поэтому тельцы, не бойтесь сегодня браться за какие-то великие дела. Близнецы, выход, который вы предложите, окажется лучшим решением для ситуации, поэтому смело можете надавить, так скажем, на то, что вы предлагаете, потому что по итогу это окажется лучшим и правильным решением. Раки, прокачайте свою карму и согласитесь кому-то помочь, вам потом обязательно это причтется. Ни в коем случае сегодня нельзя отказывать в помощи, поэтому, раки, запомните это, кто бы вас о чем не попросил, обязательно сделайте. Львы, вам нужно включить энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости. Все-таки было бы хорошо разобрать немного все планы на день и составить некий список очень важных дел и менее важных дел. Девы, вы наконец получите заслуженную похвалу, наконец у вас наступит такой период, когда вы сможете почувствовать, что да, то, к чему вы шли, вот оно, вот он, тот самый долгожданный приз. Весы, самое время сказать кому-то строгое «нет», да, и даже вам, если очень сложно это сделать, все равно возьмите и сделайте. Потом, чуть позже, вы поймете, для чего все это и вовсе было. Скорпионы, помните, что не все всегда получается с первого, или даже со второго, или даже с третьего раза. Поэтому, если вы уже давно что-то там пытаетесь, мучаетесь, звезды вам рекомендуют не опускать руки, все у вас получится. Стрельцы, быть занятым, это, конечно, лучшее лекарство от невзгод. Да, если вас что-то мучает внутренне, морально, то знайте, что, конечно же, только и только работа, только и только труд поможет вам перейти этот нелегкий период. Козероги, если вы устали ждать, так берите ситуацию в свои руки. Звезды вам рекомендуют быть инициативным именно сегодня. Водолеи, вам на голову свалятся приятные новости. Есть вероятность, что в скором времени вы уедете в какое-то мини-путешествие, о котором думали, а поэтому можете готовить уже чемоданы. Ну и к завершению у нас рыбки. Рыбы, вашу броню спокойствие сегодня не пробьет ни один раздражитель. Вы сегодня просто спокойные, как удав. Хоть вы и рыба, но все равно вы почувствуете, что именно в этом ваша сила, поэтому пользуйтесь ею. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Наш утренний челлендж продолжается здесь на Рекорде, в нашем телеграм-канале. Если ты где-нибудь перед собой видишь цифру 2, то обязательно сфотографируй ее и вышли под последней публикацией в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Кстати, что же это даст тебе? Ну, во-первых, возможность попасть в большой финал. Если у тебя это получится, то уже в эту пятницу у тебя будет шанс выиграть 500 лей на карту от партнера этого часа, от ребят «Макс Ауто». Ребята, которые знают толк в качественных автомобилях, которые умеют и делают это каждый раз с большим удовольствием и, конечно же, с уверенностью, привозят машин под ключ из Европы. Из Европы, если у тебя есть какая-то мечта, то ты можешь ее осуществить с помощью Макс Ауто.
2: 121 de comentarii la acest moment. Doamne, cât de ingenioși sunteți voi! FM 1, FM 2... Da, bravo, este, intră în concurs Igor Danilov. Mai jos, 2 la buton.

0: На рекорде.
1: Мы все по-прежнему в поисках победителя. Ждем, чтобы кто-то дошел до 15-го вопроса, ответил правильно и получил подарок от нашего партнера.
2: Prieten 0 7 8 6 0 107 9. Телефонele sunt roșii și asta este foarte bine. Să вedем, cine e la телефон.
1: Hai să vedem cine Neața. Încearcă și încearcă noroc. Bună dimineața.
3: Я тоже попробую еще раз.
2: Hai. Hai.
3: Alexandru,
2: întrebarea numărul 10 vine din partea mea, din rubrica Vulcani.
3: Oh.
2: Ei bine, ce vârf se vede din centrul orașului italian Catania?
3: Catania.
2: Ce vârf a unui vulcan se vede din centrul orașului italian Catania? Răspunsul este...
3: Vesuviu!
2: Vesuviu, răspuns greșit! Etna!
3: Bravo!
2: Bucurie mare!
1: На позитивной волне человек. Все еще надеется, ведь есть еще возможность выиграть сет от нашего партнера. Алло, доброе утро.
2: Неаца.
4: Доброе утро.
2: Требаря 11, чуни на телефон.
4: Артем.
1: Артем. Артем, 11 вопрос прозвучит от меня. Это рубрика «География и навигация».
4: Да.
1: Поехали. Через какую страну проходит нулевой меридиан в Европе? Помимо Великобритании и Франции, есть третья страна. Великобритания, Франция и...
4: Норвегия.
2: Норвегия.
1: Нулевой, да, гринвичский, да, меридиан.
2: Норвегия. Респонс грешит.
1: Это был неправильный ответ, к сожалению, потому что правильный ответ – Испания.
2: Испания.
1: Испания, Великобритания и Франция.
2: Да, întrebarea numărul 11 a fost a Iuliei, întrebarea numărul 12 vine din partea mea, 3 întrebări până la finalul jocului.
1: Deci, dacă nu greșesc, nimeni nu a răspuns astăzi la 2 întrebări consecutiv corect.
2: Corect, da. Da.
1: Vai de mine. Deci jucăm așa, cu fiecare în parte. Alo?
2: Cine e la telefon?
4: Alexandru la telefon.
2: Alexandru la telefon, întrebarea 12 din partea mea, din rubrica Denumire. Care este numele generic dat comunităților de moldoveni dispersate în afara granițelor țării? Numele generic. Care este numele generic dat comunităților de moldoveni care sunt în afara țării?
4: Diaspora.
2: Răspuns absolut corect.
1: Mergem mai departe. Următoarea întrebare vine din partea mea. E întrebarea cu numărul 13. Rubrica culinarie și botanică. Deci culinarie și botanică, da?
4: Да.
1: Из плодов какого растения производит всеми любимую пряность ваниль? Кари планте се продуче популару кондимент ванила.
2: Дин каре планта?
1: Дин че планта?

0: se produce vanilia.
1: Deci, e o plantă.
2: E o floare albă, dar nu știu denumirea.
1: Așa.
0: Zi.
2: Lavandă, lasă-te lavandă, nu te minte.
0: Lavanda e albă, normal, Alexandru.
2: Da.
1: Alexandru, dar de orhidee, ai auzit?
0: Orhidee?
2: Da, sigur.
1: Da, să știi că exact din această plantă se produce și vanilia, da, vanila, pe care o femeile, gospodinele des o folosesc pentru prăjituri, copturi, cozonaci.
2: Floare o cunosc, dar am uitat denumirea. Cu părere de rău.
0: Mersi frumos, Alexandru, să ai o zi bună.
2: De asemenea, ceau.
0: E 9.56.
1: Să fiu sinceră, trist mergem în acest joc. Foarte trist.
0: Avem întrebările grele?
1: Întrebările nu sunt grele, părerea mea. Dar mergem cu fiecare întrebare în parte, cu câte un ascultător radio. Deci nu mergem, știi, de regulă cum 2, 3, 4 răspunsuri corecte. Cumva, așa, complicat.
0: 96 de apeluri pierdute. Bună dimineața, cine e la telefon?
3: Bună dimineața, Irina.
0: Irina, întrebarea 14 vine pentru tine din rubrica Fotbal. Cum se numește cea mai importantă competiție de fotbal dintre cluburi din Franța? Din Franța. Cea mai importantă competiție de fotbal dintre cluburi din Franța este...
3: Nu știu, cu fotbalul.
0: Liga 1 sau Ligue 1. Mersi frumos, ai o zi bună.
1: Irina, să știi că te susțin. Nici eu nu era să dau un răspuns corect. E complicată întrebarea pentru o femeie.
0: Da,
1: e bine,
0: adică
1: dacă,
0: dacă
1: erai să ne întrebi despre fotbal ceva, cine a cântat piesa care reprezintă campionatul lumei de fotbal, da, era să răspundem noi femeile, Shakira. Dar cum se numește liga din Franța? Da, cine o știe, cine o privește? Nu noi femeile, sigur.
0: Nu vedem cine, la noi telefoanele sunt toate trei linii, da. Dacă ar fi a patra și a patra.
1: Uite, mai e cineva pe linie,
0: da,
1: bună,
0: da,
1: dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Bună.
0: Cine e la telefon?
4: Artem.
0: Artem, ultima întrebare.
1: Artem, последний вопрос прозвучит от меня. Это рубрика «Философия». Готов? Готов?
4: Да, конечно.
1: Я проверяю, потому что просто мне показалось, что связь прервалась. Поехали. Какому,
4: да,
1: какому древнегреческому философу принадлежит знаменитое изречение «Я знаю, что ничего не знаю».
0: Я знаю, что мы сегодня не мынкаем нимик.
1: Артем, 10 секунд для тебя. Думай, думай. Я знаю, что ничего не знаю. Кто же это? Ну, давай первого древнегреческого философа скажи, который пришел тебе на ум. Я знаю, что ничего не знаю. Артем, нам нужен ответ.
4: Без понятия.
1: Это неправильный ответ. Без понятия. Также почти то же самое сказал и Сократ. Я знаю, что ничего не знаю. Если бы ты ответил Сократ, это был бы правильный ответ. Артем, к сожалению, этим утром неправильный ответ получили мы от тебя.
0: Мерси фрумос, айо зибуне. Па-па.
1: Все, вот так грустно. На последних 15 секундах мы заканчиваем нашу игру плей-офф без победителя, без того, чтобы вручить кому-то целый сет там и хлебушек, и плациндочки, и пицца. Ну что ж такое? Грустно, грустно.
0: Пока, пока. Приятно.
1: Если вы считаете, что вопросы были сложные, считайте, как хотите. Вопросы были на самом деле, я считаю, среднесложные, моментами даже очень легкие. Например, про Shape of You, это ну прям супер легко, это же Ed Sheeran, мне кажется, все знают, что это Ed Sheeran. Про ваниль, мне кажется, тоже все знают, что из орхидеи. Ты бы дал правильный ответ?
0: Ну.
1: А ты знаешь, кстати, я забыла сказать, просто не хотела уже прервать наших радиослушателей, но на вопрос, который мы задали Стелле из Тараклии по поводу Гамлета, да, и его самого длинного произведения, мы не сказали правильный ответ. Мы сказали, что она, ну, как бы, стала и вовсе, да, вовсе не дала правильный ответ. Но это было произведение Гамлет. Гамлет, да?
0: Гамлет.
1: Ира, да, это так, для тех, просто я вижу, что кто-то меня спросил в личном сообщении, какой же был ответ, это Гамлет.
0: Le mulțumim partenerilor orei 9, alături de Veicaper, de la 9 la 10 este echipa Grano M, patiseria Grano M. Le mulțumim frumos, s-a făcut 10 fix. Dance Radio. Michael Jackson cu piesa Shape of You.
1: Ну, ладно, каждый мог ошибиться, знаешь. Может быть, что-то и было там у Майкла Джексона с

0: le puteți auzi live, conectat cu imagine pe care o avem noi și calitatea radio. Foarte grele întrebările și Denis se confirmă, geografia lui Victor tot e foarte grea. Câte culori sunt pe drapel sau care este capitala gen a Australiei. Sunt întrebări de geografie care ar trebui să le cunoască așa, clasa 7-a, 8-a. Nimic nu e ușor în viața asta. Bravo, Dumitru Dimon, care ne lași mesajul ăsta. Bună dimineața! Salutare pentru Florea Traian, care e cu noi. Suntem la acest moment mulți și pentru asta vă mulțumim.
1: Да, ну что, в ТикТоке по-прежнему мы в лайве, вы можете зайти и не только нас послушать, но еще и увидеть, можете также оставить комментарий там у нас в ТикТоке для того, чтобы мы его зачитали. И, конечно же, поприветствуйте нас, расскажите нам, как проходит ваш вторник, успели ли вы сегодня утром постоять в пробочке, выпить вкусный кофеек или, может быть, даже успели дозвониться до нас, поиграть с нами в эфире и поднять себе настроение. Елена чуть ранее писала нам: «Доброе утро, Кишинев». Доброе-доброе. Димон, 91, приветствует нас, говорит: «Доброе утро с Эстонии». Доброе утро и вам. Чуть-чуть позже написал нам и Жора: «Доброе утро, Жуленко». «Доброе утро, Солонарь». «Доброе утро». И спасибо вам, тем, кто отправлял нам реакции, смайлики, много таких комментариев. Спасибо вам за это.
0: Апропо, приятели, астази есть сербатория. 22 septembrie, ziua fără transport. Fără transport. Deci dacă ați merge până la job de acasă pe jos, câți kilometri aveți voi de parcurs? Eu parcurg în fiecare zi în jur de 19 kilometri de la Petricani până aici în zona porților orașului. Sunt 19 kilometri. Dimineața se circulă foarte bine, însă înapoi spre casă este un pic mai greu. La voi care este situația? De la job până acasă, cât ce distanță aveți voi de parcurs?
1: Так, вот меня сейчас, конечно, немного
0: deci приурочил, так, потому gen, что cu mașina se parcurge în funcție de
1: я не знаю точно сколько километров, потому что я как-то не смотрела именно, но по времени знаю точно.
0: Cât?
1: Меня занимает 22-23 минуты.
0: Și la mine e cam fix așa.
1: Значит, то же самое.
0: Vreo 17 km, 19.
1: Наверное.
0: Asta fără амбутеяжи, deci da, pe un trafic
1: da,
0: bun.
1: Да, конечно. Мы говорим сейчас про полупустые, практически пустые дороги, да, потому что обычно в 6:30 утра это так. Местами, конечно, все же пробки можно найти, особенно на чеканах. Те, кто живут там, то знают то, что там очень много дорог сейчас в ремонте, и, конечно, из-за этого, соответственно, пробки. Ну, в скором времени это все наладится, и сможем наслаждаться зато ровными дорогами.
0: Александру скрие 4 километри de acasă până la muncă. Роман, 30-40 de километри? Depinde pe care cale o iau. Explicați-ne, vă rugăm tare mult, 40 de kilometri, asta ar fi gen de la Orhei până la Chișinău. În fiecare zi se întâmplă acest traseu?
1: Я предлагаю сделать прямо сейчас публикацию в нашем телеграм-канале. И давайте, раз уж мы открыли эту тему, посмотрим, сколько километров до работы ежедневно вы добираетесь. И если вы знаете точную цифру, напишите нам, посмотрим, у кого больше. Пока 40 км.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Sana Ionițel e Brave cu noi de la Botanica. Светик Бунчук знает, что твоя луминица тебя любит и передает тебе привет.

Александр, конечно же, есть приложение Рекорд. Скачивайте абсолютно бесплатно. Радио Рекорд Молдова. Салю, Мари Рожка. Люпу Николай, салют.

pe Telegram. Trebuie să sun la telefon. Галина передает привет коллегам с города Дроки, особенно людям.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.